0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Ты

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: ты. Ты слушаешь.
1: Ты слушаешь наше радио.
0: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.